0: Bam. Hört die Drumbulanz Bam auf Radio 674 FM. Ladies and gentlemen, that was Turi Tonams Mix for All Pahelia Music for 2026. Und jetzt gibt's noch einen Hip-Hop-Track für meinen Soul-Bruder, Bass Mage. Leute, oh, schön, dass ihr da wart. One Love Jamaika, setzt dich ins Raumschiff jetzt. Ja, mit alten Bekannten, mit den Bornback All-Stars featuring DJ Brace. Meine Liebe geht raus zu Brace. Wherever you are, Brace. One of the best DJs in the world, DMC Champion from Canada. Featuring the Bornback All-Stars. And DJ Format. Ja, this one goes out for Bass Mage.
1: 674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F
0: Enna Mott.